под команда. Подскоци в синхрон, в синхрон, вместо приятелство, представление.